0: звезда, звезда, а кто ты?
1: Радио Золотые Пробои.
2: Радио Золотые Пробои.